0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.
1: Фоне телефон.
0: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.